Я лунчен дэн жабин гэ чхуланжи кэн кам зэнэ. Чэрэн цэ ди тэрэ чунг ян лунчен нян чэн нэпши чаб лэ кун вор кэлэм чэн лам чэ чэмэк сэл мэ лунг си бэ лэ цэндэр сэн бэр гап сэ шэ. Ngay nā ngā rīyān lē cīndī tsōm rīg bā tāng duan zīm bā cīp tāng duor dīyān.